0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дым.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский. Во всех похожий.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Балтии требуют запретить импорт российской нефти. С просьбой о введении такого запрета в кратчайшие сроки Латвия, Литва и Эстония обратились к Европейскому Союзу. Это утверждает Financial Times. Добавлю, что Польша настаивает на полном отказе от российских поставок нефти к концу нынешнего года.
2: Мир.
1: Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании и устава ООН. Такое заявление сделали в МИД Исламской Республики. Соединенные Штаты ударили по нескольким объектам на южном побережье Ирана 26 июня вечером. Вашингтон заявил, что это ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Об этом пишет РИА Новости.
2: Россия.
1: Мошенники взяли в оборот тему атак беспилотников. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления об атаках дронов, потом заявляют о взломе личного кабинета государственных сервисов и вынуждают перезванивать на линию поддержки, а там уже выманивают денежные сбережения. О такой новой мошеннической схеме рассказали в компании по кибербезопасности F6. Уважаемые слушатели, будьте бдительны. Репетиторством выгоднее всего заниматься по физике. Как выяснили эксперты сервиса «Авито Подработка», средний доход репетиторов по физике в России составляет более 82 тысяч рублей в месяц. На втором месте по сумме заработка репетиторы по информатике – около 78 тысяч рублей. На третьем – по английскому языку – 74 тысячи. Это данные за январь-май нынешнего года.
2: Транспорт.
1: РЖД вводит новую услугу. Пассажиры скоростных поездов «Аврора» и «Буревестник» смогут бронировать столики в вагоне-ресторане. Эта услуга будет доступна с 29 июня. Можно будет выбрать сам стол по предложенной нумерации, зарезервировать время, в течение которого он будет занят, заранее заказать и оплатить блюдо. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм.

0: Всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция ДИСА 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США вновь грозят Ирану. Тегеран заявляет о нарушении Вашингтоном договоренности.

0: новостей. Американские военные нанесли удары по 10 целям в Ормузском проливе и его окрестностях. Это стало ответом на якобы атаки Ирана на танкер под панамским флагом. Иран пояснил, что наносит удары только по судам-нарушителям. Природа США, по мнению Ирана, заключается в нарушении договоренностей.
1: Мир.
0: Лидер Сербии Александр Вучич заявил о последних днях и неделях своего президентства. В субботу на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде Вучич сообщил, что, вероятно, в последний раз обращается к собравшимся как президент республики. Об этом сообщает российская пресса. Напомню, что президентский срок Александра Вучича истекает в мае 2027 года.
1: Россия.
0: Родители будут в курсе всех банковских операций детей. Как сообщает ТАСС, с 1 июля вступит в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям.
1: Новые технологии.
0: Нейросети лучше всего справляются со сложными задачами, когда получали запросы на польском языке. К такому неожиданному результату пришли американские ученые, которые сравнивали, как искусственный интеллект справляется с одними и теми же заданиями на 26 разных языках. Вслед за польским идут французский, итальянский и испанский языки. Русский — на 5-й позиции, английский — на 6-й. Об этом пишет Европульс.
1: Транспорт.
0: Водителям с правами категории Б, С и Д теперь можно управлять багги и вездеходами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В данном случае речь о технике категории А2. Это внедорожные транспортные средства массой до 3,5 тонн с числом пассажирских мест не более 8. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. На ближайший музыкальный час мы с вами проведем, как всегда, по выходным вместе в это время. Июнь уже завершается, вот и первый месяц лета пролетел. Для кого-то быстро, для кого-то нет. Надеюсь, уже те, кто отдохнул, вы отдохнули прекрасно. Ну а те, кого еще ждет отпуск впереди, чтобы прекрасно, отлично вы отдохнули вместе с компанией Дорожного радио. У нас очень много летних песен, программы, советы для путешественников. Все это на одной волне. В общем, вы это прекрасно знаете, вы вместе с нами. Тому доказательства наши большие рейтинги. И спасибо большое вам за вашу любовь. Спасибо то, что вы с нами каждый день вместе провожаете, начинаете, встречаете вместе с Дорожным радио. Ну и в ближайший музыкальный час будем подводить итоги вашего музыкального голосования. В главной десятке песен есть у нас большие изменения. Два артиста, которые покидают хит-парад, но, следовательно, на их смену пришли новые участники хит-парада, за которых я предложу вам проголосовать. Давайте для начала посмотрим, кто нас с вами покинул главную десятку песен эфира Дорожного. Олег Газманов, «Слова — это просто ветер».

0: просто ветер.
1: И также покидает хит-парад Татьяна Куртукова. Песня «Алешенька».
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
1: Ну и напоминаю, так как у нас с вами два участника покинули хит-парад звезд Дорожного радио, то на замен им пришли новички. Итак, кто же у нас врывается в десятку главных песен эфира Дорожного? Доминик Джокер и его песня «Без тебя» совершенно недавно была потенциальной песней эфира Дорожного радио, но уже понравилась слушателям Дорожного, и вот она теперь у нас в хит-параде. Голосуйте, поддерживайте артистов на сайте дорожное.ру.
3: Номер 10.

0: звезды дорожного радио.
1: Алекс Лим и Игорь Крутой. Песня «Неземная» врывается в хит-парад звезд дорожного радио на этой неделе на 9-й строчке.
2: Номер 9.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире по-прежнему программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И в завершении программы я вашему вниманию, как всегда, по традиции представлю потенциальную песню эфира. Сегодня это Ярослав Сумишевский и его песня «Мята трава», летний зажигательный хит. Кстати, мы подготовили для вас вместе с Ярославом конкурс. Подробности в социальных сетях дорожного радио. Заходите, читайте, участвуйте и выигрывайте подарки от дорожного радио и лично от Ярослава Сумишевского. Ну а мы с вами далее движемся по курсу. У нас 8-я строчка. Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим». -1 позиция по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 8.

0: Повтор программы. Главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио. Топ-10.
1: Напомню то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». На сцену в этот вечер за своими заветными статуэтками выйдут Сергей Лазарев, Шаман, Игорь Николаев, Николай Басков, Сцена Буланова, Александр Иванов, Тони, Ирина Круг, Никита Осин, Алекс Слим, Жасмин, Стаспеха, Катилель, Анита Цой, Алексей Петрухин, Авраам Руссо, Сергей Куренков, Доминик Джокер, группа «Дюна» и другие лидеры эфира «Дорожного». И главное еще, в этом году вновь будет секретный гость. Песни их вы знаете. Подпевайте, поете в караоке. Вот это будет настоящий секретный гость. В том году была у нас Максим. Все удивились. Подпевали, радовались. В этом году эмоции будут такие же, даже, может, побольше. В общем, все это мы с вами узнаем 6 декабря в Ледовом дворце. Билеты, кстати, уже доступны во всех кассах города. Добро пожаловать. И я смотрю статистику, билеты покупаются. И первые ряды у нас в этом году, VIP-диванчики, там тоже уже несколько диванов куплено. В общем, заходите, изучайте, смотрите, выбирайте лучшие для вас билеты. И до встречи 6 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». А вот на 7-м месте находится участник нашей церемонии Александр Иванов. Песня «Полчаса» на прошлой неделе была на 10-й строчке, сейчас на 7-й. Кстати, мы с Александром Юлевичем готовим для вас, для всех зрителей 14-й народной премии «Звезды дорожного радио» сюрприз. Тоже о нем вы узнаете 6 декабря. А пока что давайте послушаем его песню, которая на этой неделе на 7-й строчке. «Полчаса» Александр Иванов и группа «Ронда».
0: Номер 7.

0: звезды дорожного радио.
1: Сергей Лазарев впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио» в этом году. И это ваша заслуга, заслуга слушателей дорожного. Вы очень активно голосовали в прошлом году за его песню, в этом. Не даете ему опуститься, а только поднимаете все ввысь и ввысь. На 8-й строчке был на прошлой неделе, сейчас на 6-м месте. Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И в завершение программы я напомню вашему вниманию. Представлю потенциальную песню эфира. Это будет Ярослав Сумишевский «Мята, трава». А его песни «Я буду солнцем для тебя» уже несколько недель подряд находится в середине хит-парада, занимает 5-ю строчку.
2: Номер 5.

0: Звезды Дорожного радио.
1: Тони очень полюбился слушателям Дорожного, и он будет участником 14-й народной премии Звезды Дорожного радио. Вы сможете увидеть его и услышать исполнение вживую песни «Ты мое небо». Именно за нее он получит звезду Дорожного радио 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на 14-й народной премии Звезды Дорожного радио. А пока что место номер 4. Тони

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров. Еще сообщаю то, что весной 2027 года, 21 марта, в Лайф-арене вновь состоится весенний концерт «Звезды Дорожного радио». Помечайте себе в календарике, чтобы ближе к этой дате не забыть, что вот такой будет концерт, и купить билеты. Кстати, если вы уже готовы, то билеты можете покупать, они доступны. 21 марта, 2027 год, Лайф-арена, Москва, весенний концерт «Звезды Дорожного радио». А пока что давайте с вами вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка, Доминик Джокер, «Без тебя».
2: Без тебя я не вижу снов, без тебя небо слезы льет.
1: 9 место, Алекс Лим, «Игорь Крутой», «Неземная».
3: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: 8 строчка, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
4: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мышь.
1: 7 место, Александр Иванов, «Полчаса».
5: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: 6 место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
6: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут.
1: «Я буду солнцем для тебя», Ярослав Сумишевский, место номер 5.
7: «Я буду солнцем для тебя, пускай ревную небеса».
1: «Ты мое небо», исполнение Тони, 4 строчка.
8: «Ты мой свет, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда».
0: «Звезды Дорожного радио». ТОП-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10» и вашему вниманию тройка лидеров. «Шаман», Игорь Бутман, «Я красиво живу» на прошлой неделе были на первой строчке. Сейчас теряют две позиции и получают бронзу. 3 место.
9: Номер 3.
10: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Дорожного радио.
1: ТОП-10. Песня «Доченька» очень много недель подряд была на первой строчке хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. И вот она вновь на втором месте. Юрий Антонов, «Доченька», вторая строчка.
2: Номер два.

0: радио ТОП-10.
1: Кто же на первой строчке на этой неделе? Для кого-то неожиданно, а для кого-то и ожидаемо. Ведь голосовали вы, слушатели Дорожного радио, на сайте дорожное.ру, и приняли такое решение. То, что на этой неделе первое место занимает дуэт Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя». Плюс две позиции за одну неделю, благодаря вашим голосам.
2: Номер один.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Повтор программы.
5: Звезды дорожного радио.
6: Потенциальная песня.
7: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10» и вашему вниманию, как всегда, по традиции в завершении программы «Потенциальная песня эфира». Ярослав Сумишевский, «Мята, трава». Слушаем и голосуем, нравится вам эта песня или нет. А дать свой голос вы можете в официальных группах дорожного радио в социальных сетях, где мы представлены.

Ну вот и все. Очередной выпуск программы «Звезды дорожного радио» завершается. Услышимся с вами ровно через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. И прежде чем попрощаюсь, напоминаю. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Билеты уже доступны в продажу. Так же, как и на 21 марта 2027 года в Москве на весенний концерт «Звезд дорожного радио» в лайф-арене. Билеты тоже в продаже. Планируйте свои выходные вместе с дорожным радио. 6 декабря Санкт-Петербург, 21 марта Москва, лайф-арена. Теперь все. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В рамках гуманитарной работы с украинской стороной в России удалось вернуть 5 жителей Курской области. Москва полностью закрыла вопрос по возвращению на родину всех увезенных на территорию Украины курян. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Мир.
1: США провели бомбардировку Ирана, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, комментируя проведенные в воскресенье удары американской авиации по территории Ирана. Может наступить момент, когда США больше не смогут оставаться благоразумными и будут вынуждены военным путем завершить работу, сообщил Дональд Трамп. В Германии вероятно возвращение обязательной воинской службы. Глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп заявил, что это может произойти, если не будут реализованы планы по набору добровольцев в армию. Определиться на этот счет власти должны к концу июля следующего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе.
2: Футбол.
1: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд на чемпионате мира по футболу. Аргентинцы победили команду Иордании 3-1 в заключительном матче группового этапа, а один из голов на счету Месси. Таким образом, он стал первым игроком, которому удалось забить в 7 матчах чемпионата мира подряд. К тому же Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа, завершив его с 6 забитыми мячами.
2: Транспорт.
1: Молодые россияне, выбирая подержанный автомобиль, интересуются в основном машинами возрастом от 10 до 14 лет. Если авто еще нет 5 лет, выбор падает на «Лада Гранта», «Веста» и «Нива». В зоне от 6 до 14 лет преобладают «Киа Рио», «Хёндэ Солярис», «Фольксваген Поло» и «Шкода Октавия». Это установил сервис «Авто.ру», подготовив данную статистику специально ко Дню молодежи, который отмечался в субботу. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой самому.

0: радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Власти США удерживают россиян в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Как рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Николай Пукалов, многомесячное удержание людей в миграционных тюрьмах в ожидании депортации является острой проблемой. Многие из этих граждан России умоляют побыстрее отправить их домой.
2: Россия.
1: В автошколах могут появиться программы обучения для водителей праворульных машин. Власти изучат, насколько целесообразно разработать такие программы и реализовывать их в регионах, где значительная доля автопарка с правым рулем. Об этом сообщает ТАСС. Отечественная парфюмерно-косметическая отрасль локализована на данный момент примерно на 50%. К концу этого года показатель может вырасти до 70%. Такие данные привел заместитель главы Минпромторга Михаил Юрин. В России глубоко локализовано производство моющих средств, шампуней, гелей для душа, жидкого мыла и тому подобного. Также предприятия успешно освоили выпуск упаковки для этих средств, добавил чиновник.
2: Мир.
1: Небывалая жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании. Так считает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики президентской академии Денис Терновский. Запад, юго-запад и частично центральная часть Франции охвачены жарой в плюс 40 градусов. Аналогичная ситуация в Испании.
2: Транспорт.
1: Правила провоза пауэрбанков для самолетов и поездов разные. В РЖД обращают внимание пассажиров, что провозить пауэрбанки в поездах дальнего следования можно без ограничений. А по правилам Международной организации гражданской авиации, каждый авиапассажир может перевозить с собой не более 2 пауэрбанков. Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «С-7» и «Смарт-Авиа». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новой песне Ярослава Сумишевского. Каким семейным моментом поделилась Юлия Ковальчук, а также узнаем, какой вопрос чаще всего задают Александру Буйнову. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году супруги отметили важную дату – 18 лет вместе. За это время они стали родителями двух дочерей – Амелии и Алисии. Недавно певица поделилась с подписчиками забавным семейным моментом. Юлия опубликовала фотографию, на которой ее лицо было украшено яркими отпечатками алой помады. Как призналась артистка, автором такого необычного макияжа стала трехлетняя дочь. С юмором она подписала снимок так: «Простите, девочки-визажисты, но моя младшая дочь лучше из вас. Макияж к ужину». Напомню, Юлия и Алексей предпочитают оберегать детей от лишнего внимания публики, но иногда супруги все же делятся с поклонниками такими теплыми и забавными моментами. Поклонники Александра Буйнова давно привыкли видеть артиста в очках, которые уже стали неотъемлемой частью его образа. В его коллекции самые разные модели, от классических до необычных, на любой вкус и под любой стиль. Недавно певец опубликовал в социальных сетях фотографию в новых очках-авиаторах с серебристой оправой и коричневыми линзами. Александр признался, что один из самых частых вопросов, которые ему задают поклонники, касается его коллекции очков. «Мы даже как-то пытались их посчитать, но это было давно. А вот такие очки? Такие я себе еще не позволял. Как думаете, стоит добавить их в свою коллекцию?» С улыбкой обратился артист к подписчикам.
0: Премьера!
2: Ярослав Сумишевский представил новую песню «Мята трава». В социальных сетях артист рассказал, что композиция получилась по-настоящему летней. Легкая песня с настроением неспешного, расслабленного летнего кайфа. Написал ее, кстати, не профессионал, а простой автор из народа. «Такое мы любим», — поделился певец. Послушаем прямо сейчас.
3: «Ох,

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых.

0: Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коротких.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: После обмена ударами между США и Ираном МИД Исламской Республики выступила с заявлением. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. Любого рода вмешательство в этот вопрос приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия пролива, подчеркнул Аракчи.
2: Россия.
1: Дагестану и Чечне направлены денежные средства на компенсацию выплат пострадавшим от паводков. На эти цели отводится 385 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Обильные осадки обрушились на Северный Кавказ в конце марта-начале апреля. Это привело к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. Ведущие российские реставрационные центры направили предложение по восстановлению панорамы обороны Севастополя. Как сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, в настоящее время они ведут переговоры с этими центрами, чтобы все спасенные полотна были сохранены для будущих поколений. Здание музея было атаковано украинским беспилотником 10 июня. Произошел пожар.
2: Мир.
1: Британия осталась без атомных подлодок в море. На это указывает UK Defense Journal. Две подводные лодки после длительного периода нахождения вне воды фактически неактивны на базе Фастлейн. Еще две субмарины проходят длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Там же проходит обслуживание после похода еще одна подлодка. Минобороны Британии отказалась комментировать состояние своих подводных сил.
2: Транспорт.
1: Прямое беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Донецк-Симферополь планируется открыть в 2029 году. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко. Министр добавил, что в 2028 году планируется открыть проходящий через Луганск прямой железнодорожный маршрут из Донецка в Воронеж. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Отношения между Израилем и США близки к точке кипения. Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что у Израиля почти нет друзей в мире, и призвал страну тщательно обдумывать свои действия по отношению к союзникам. Издание «Политико» отмечает, что Израиль теряет статус особого союзника из-за недовольства США.
2: Россия.
1: Штраф за авторизацию пользователей через иностранные сервисы будут выписывать не пользователям, а владельцам сайтов. Это отмечает российская газета. Владелец российского интернет-ресурса рискует нарваться на штраф, если продолжит авторизовывать пользователей через иностранные сервисы, отмечает издание. Суммы взысканий от 10 тысяч до 700 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы вырастают до 1 400 000. Среди фрилансеров сейчас в России больше всего востребованы операторы видеонаблюдения. Среднее вознаграждение для них составляет около 70 тысяч рублей. Также есть спрос на специалистов по ремонту и строительству дорог и инженеров-техников. Высоким спросом у россиян пользуются автоинструкторы и слесари. Это выяснили для РИА Новости эксперты сервиса «Авито Подработка».
2: Мир.
1: Концерн Volkswagen закроет 4 завода в Германии и сократит 100 тысяч работников. Это является частью плана по масштабной реструктуризации бизнеса, о чем сообщает агентство Reuters. Глобальные сокращения штата потребовались на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автокомпаний и импортных пошлин США на автомобили.
2: Транспорт.
1: В Турции намереваются запустить воздушные такси для бизнес-поездок. Уже представлен проект. Предприниматели будут перевозить по запросу на легких самолетах. Это будут междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Планируется использовать 4-местные самолеты, рассчитанные на 3 пассажиров. Об этом сообщает Хабер Глобал. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

Титаники. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Новое.
1: Ярослав Сумишевский.
0: Мята-трава.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620 46 50.

0: 5. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Желаю всем отпускного настроения. Передаю привет огромный в деревне Малое Лучино Новгородского района бабушке Гале и дедушке Валере. И для них заказываю композицию от Михаила Муромова «Яблоки на снегу». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Вечер. Дорожное радио. Большое спасибо Сашеньке Панову, который живет от меня далеко в городе Апатиты. Сашенька, спасибо, что ты меня поддерживаешь своей доброй душой и теплыми словами. Стараешься спасти меня от мрачной жизни. Заставляешь жить дальше. Вытаскиваешь из воли и тоски. Большое спасибо доброй женщине Антонине. Я стараюсь жить с надеждой и верой. Жить дальше без лжи и фальши. Я хочу вам подарить хорошую песню. Дорожному радио и всему коллективу мое большое спасибо. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Это звонок из города Серпухов Московской области. Сегодня, 28 июня, исполняется 18 лет моей любимой внучке Волковой Софии. Сонечка, дорогая, счастья тебе, здоровья, удачи. И пусть для тебя прозвучит красивая песня Виктора Королева. К моим поздравлениям присоединяется бабушка Ира, семья Волковых, Чиковых, Титовых. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Я бы хотела передать привет своей любимой бабушке Тамаре Николаевне и напомнить ей о том, что я скоро к ней приеду. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения моего знакомого Антона. Хочу заказать для него песню «Сергей Трофимов. Город в пробках». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Можно заказать песню для Валентины Ефимовны? Пожелать ей здоровья, терпения и чтобы не болела. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать моим друзьям Ване, Вове и Артему всего самого лучшего и исполнению их желаний. Хочу поставить песню Юрий Шатунов «Седая ночь». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить своего внука с днем рождения, Кострева Мирослава Александровича. Пожелать ему здоровья, кавказского долголетия, домашнего уюта, счастья. Ну и, конечно, родителей тоже поздравляю, что сегодня родился такой вот богатырь. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей жене Татьяне. Хочу пожелать ей всего самого лучшего. Хочу поставить для нее песню «Ланфре, Ланфра».

0: мой сад, голубка.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю свою сестру с днем рождения, Тищенко Наталью Игоревну. Желаю ей всего самого-самого хорошего и прошу для нее песню в исполнении Александра Серова «Мадонна». Большое-большое спасибо.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать своим друзьям здоровья, благополучия, чтобы беда их обходила стороной. Будьте благословенны. Поставьте, пожалуйста, песню «Лебединая верность». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер! Буду благодарна, если вы передадите привет моей любимой, родной подружке Юльке, которая очень любит дорожное радио, поставить песню «За тебя» Михаил Шелик. Спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела передать большой привет Людмиле Николаевне Комлевой и ее коллективам «Волжаночка», «Славяне», «Белгородские посетки». Желаю дальнейших творческих успехов и всего самого-самого наилучшего. Очень хочу, чтобы прозвучала песня «Веночек» Надежды Кадышевой. Большое спасибо!

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но...

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Ну раз в году хотя бы, кажется так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В рамках гуманитарной работы с украинской стороной в России удалось вернуть 5 жителей Курской области. Москва полностью закрыла вопрос по возвращению на родину всех увезенных на территорию Украины курян. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
0: Мир.
1: США провели бомбардировку Ирана, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, комментируя проведенные в воскресенье удары американской авиации по территории Ирана. Может наступить момент, когда США больше не смогут оставаться благоразумными и будут вынуждены военным путем завершить работу, сообщил Дональд Трамп. В Германии вероятно возвращение обязательной воинской службы. Глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп заявил, что это может произойти, если не будут реализованы планы по набору добровольцев в армию. Определиться на этот счет власти должны к концу июля следующего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе.
0: Футбол.
1: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд на чемпионате мира по футболу. Аргентинцы победили команду Иордании 3-1 в заключительном матче группового этапа, а один из голов на счету Месси. Таким образом, он стал первым игроком, которому удалось забить в 7 матчах чемпионата мира подряд. К тому же Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа, завершив его с 6 забитыми мячами.
0: Транспорт.
1: Молодые россияне, выбирая подержанный автомобиль, интересуются в основном машинами возрастом от 10 до 14 лет. Если авто еще нет 5 лет, выбор падает на «Лада Гранта», «Веста» и «Нива». В зоне от 6 до 14 лет преобладают «Киа Рио», «Хёнде Солярис», «Фольксваген Поло» и «Шкода Октавия». Это установил сервис «Авто.ру», подготовив данную статистику специально ко Дню молодежи, который отмечался в субботу. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В рамках гуманитарной работы с украинской стороной в России удалось вернуть 5 жителей Курской области. Москва полностью закрыла вопрос по возвращению на родину всех увезенных на территорию Украины курян. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Мир.
1: США провели бомбардировку Ирана, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, комментируя проведенные в воскресенье удары американской авиации по территории Ирана. Может наступить момент, когда США больше не смогут оставаться благоразумными и будут вынуждены военным путем завершить работу, сообщил Дональд Трамп. В Германии вероятно возвращение обязательной воинской службы. Глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп заявил, что это может произойти, если не будут реализованы планы по набору добровольцев в армию. Определиться на этот счет власти должны к концу июля следующего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе.
2: Футбол.
1: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд на чемпионате мира по футболу. Аргентинцы победили команду Иордании 3-1 в заключительном матче группового этапа, а один из голов на счету Месси. Таким образом, он стал первым игроком, которому удалось забить в 7 матчах чемпионата мира подряд. К тому же Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа, завершив его с 6 забитыми мячами.
2: Транспорт.
1: Молодые россияне, выбирая подержанный автомобиль, интересуются в основном машинами возрастом от 10 до 14 лет. Если авто еще нет 5 лет, выбор падает на «Лада Гранта», «Веста» и «Нива». В зоне от 6 до 14 лет преобладают «Киа Рио», «Хёнде Солярис», «Фольксваген Поло» и «Шкода Октавия». Это установил сервис «Авто.ру», подготовив данную статистику специально ко Дню молодежи, который отмечался в субботу. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные! Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда все.

0: автомобиль.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива для любителей дальних поездок. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Способов экономии на самом деле не очень много, и опытные водители их прекрасно знают. Так что все следующие советы предназначены исключительно новичкам. Начнем с вещей неочевидных. Например, правильная резина. Некоторые категории покрышек, оказывается, способны сэкономить до 5% топлива. У них сопротивление качению очень маленькое. Такие шины так и называются энергосберегающие. Правда, стоят они обычно сильно дороже, но выход есть. Можно поднять давление в обычных колесах. Немного, не больше, чем на полатмосферы. И экономия по бензу и резину не убьем. Будет, правда, жестковато ехать. Кстати, следите за давлением. Очень полезно во всех смыслах. Аэродинамика. Тоже вещь не всегда очевидная. Понятно, что багажник на крыше не сильно способствует экономии, но вот про открытые окна и люки знают далеко не все. Так что лучше их закрывать и потерпеть жару. Почему жару? Есть же кондей, скажете вы. А я отвечу, кондиционер – это прекрасно. Но с точки зрения экономии топлива – это минус литр на 100 километров. Так что выбирайте. Если уж ставится задача радикально сэкономить топливо, то обратите внимание на электрику и электронику. Никаких зарядок гаджетов, долой магнитолу и видеорегистратор. Да даже работающие фары требуют свои пол-литра на 100 километров. Так что в этом случае днем рекомендуют включать ходовые огни или даже противотуманки. Ну и самый очевидный совет – манера езды. Если ездить медленно и печально, без резких тормозов и ускорений, не раскручивать обороты, а держать их, чтобы получить максимальный момент, то будет вам счастье и большая экономия топлива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил.